0: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
1: Фушина Монгол арджу хороо.
0: Худамбэрийн арджу.
2: Бонле арджу.
0: Чилин голын арджу.
3: Улахатин арджу.
4: Өмнөд гортлосон арджу.
5: Хэнган арджу.